Это был передний пенежский актуальный магазин в октябре. Цена жья машина с вами спедобал. Я с вами Рожа Гнуем, я сам Аня Кохоль-Шварцева. Вече будет Григор Клим при микрофоне. Сердская литература стой вече плана с вес режии поедаме с литеральным ведомностником Вильям Бартольдом в новых книгах в антологии «Цие гасмы». Книгова премьера будет 13 октября в Сердском доме. Жюцем вам успешно аспедобный тюжин.

речь. Розум, речь, розум, меч. Домой цыч, домой спич. Пшесту нуц, ноцы муц. Заса клеп, шец дале муц. Дойеч вуйка вусу тай. Туйш любым стайне руку дай. Нихт ду вопс, дач нем же сам. Наш свитны край не свитарай. На ты пьепак мужу тварич. Ты ми деш в шмятку дарич. Шитко штош ми показа. Хай штуе моя се бира. We'll be right back.